Harry, Agriva, Puglia, Бесбух и храм будет стакана. Я показал, заблюдет судья, а свиньё скулы океана. На чешуе жестяной рыбы прочёл я голый путь. А вы вовсю играть на гриба, как лента подошёл к груди.

0: 切り。
1: バカ野郎、そんなに死にてえか。
2: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
3: Я готов допустить, что так оно и было.
2: И впредь не возражайте мне.
3: Не буду.
2: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр?
3: Будьте осторожны, будьте осторожны.
2: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные, судя, не отставая.
3: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
2: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задел. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы. Говорит меня, спасибо, господа, спасибо. А они меня не видят, не видят. Просто Ватикан. Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельеф, это они нарисованы, да. Натуральное изображение. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
3: Эскизом Рафаэля. Ну, это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
2: Копируете? Угу. Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему?
4: Отцы, одну рамену сыпь.
2: Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
4: собственные. Откнай рамен, рамен я на!
5: Хай!
2: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
3: Ленивы.
2: А вот там располагалась галерея изящных искусств, да, правильно?
3: Там выше.
2: В ней находилось 111 картин и

0: Малый итальянский просвет.
1: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
0: Вы видите эту чашу?
1: Вижу. А вокруг ампир.
0: А вот торшеры Воронихина.
1: Торшеры Воронихина. Ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да?
2: Я
1: вас вошел в моду, стал национальным стилем, ущерб своей самобытности.
0: Мы занимались Наполеоном,
1: а
0: не Санкт-Петербургом.
1: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
3: Да ведь
1: интересно.
3: А вы давно в Петербурге?
1: Да, час назад как появился.
3: Ну что, вы сразу сюда в Эрмитаж?
1: Да, у меня были особенные причины. Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаюсь.
1: А каким образом?
3: Вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
1: Это запах формалина.
0: А это запах формалина.
3: Мы же посмотрели, как замечательную картину. Видим, видим.
1: Это наша жизнь. Не здесь запах.
3: Маркиз. Вот, рождение Иоанна.